вчера все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
11: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
12: 511-3-7.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня.
14: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: она.
1: Стоят девчонки, юбки по колено.
2: Перехода метрополитена.
1: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
2: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Телеформат «Ниндзя Воин» станет олимпийским видом спорта в 2028 году. Назван идеальный завтрак для психического благополучия в течение дня. Здравствуйте, в студии «Радио Ваня» Алексей Акопов. Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Мангал или жаровню можно устанавливать не ближе 5 метров от дома. Для открытого костра расстояние должно составлять не менее 15 метров от любой постройки. Об этом пишет портал News.ru. Кроме того, вокруг места для огня нужно очистить от травы зону радиусом 2 метра. За нарушение правил грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в пожароопасный сезон до 20 тысяч. Элементы телешоу «Ниндзя Воин» по-японски «Сасуке», известного своими сложными полосами препятствий, станут частью олимпийской программы с 2028 года, пишет Variety. Международный союз современного пятиборья достиг соглашения с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, создателем оригинального шоу «Сасуке». Нововведение предполагает, что элементы шоу будут интегрированы в современное пятиборье, заменив традиционный конный спорт. Новая дисциплина, названная «Гонки с препятствиями», будет добавлена в программу уже на Олимпийских играх 28 года в Лос-Анджелесе. Остальные виды состязаний современного пятиборья – фехтование, плавание, бег и стрельба – сохранят свое место в программе. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил сомнения относительно возможности полного допуска спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 28 года. Они пройдут, напомню, в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Биохимик Джесси Инчауспе заявила, что первый прием пищи оказывает существенное влияние на то, как человек будет чувствовать себя в течение дня. В интервью для издания «El Tiempo» она раскрыла идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия. По словам доктора, завтрак должен быть таким, чтобы после него не произошел резкий скачок уровня глюкозы в крови. Когда уровень глюкозы нестабилен, мы можем быть более реактивными, импульсивными, перегруженными. Это делает принятие важных решений более сложным и стрессовым. Поддержание баланса сахара в крови также способствует ясности ума, пояснила она. Биохимик предупредила, что резкий скачок уровня глюкозы может вызвать сладкий завтрак. Если же первый прием пищи состоит из белков и жиров, то, напротив, сахар стабилизируется, что приводит к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок употребления продуктов. Если мы начнем с клетчатки, например, овощей, потом белки и жиры, а углеводы оставим напоследок, то скачок уровня глюкозы будет более плавным.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: В Антикор Сервис. Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-3-7.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
11: 380528. Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето. Чтобы летать. Летать с авиакомпанией «Нордстар». Омский аэропорт и «Нордстар» приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении «Нордстар». АО «АГ Нордстар Красноярск». ОГРН 102-840-400-200.
3: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
4: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
0: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Рособорнадзор утвердил новые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ. Метеорологи рассказали, когда вода в Черном море станет комфортной для купания. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Рособорнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ-2026. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба, пункта проведения экзамена и аудитории, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работу участников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в пункт проведения экзамена, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. Видеозапись в аудиториях будет стартовать ровно в 8:00 по местному времени в день проведения экзамена. Вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла придется на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили в центре. Почти половина работающих россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Об этом говорится в исследовании компании Superjob. Еще 10% опрошенных не устраивает отсутствие карьерного роста. При этом за год заметно выросло число тех, кто хочет сменить профессию. Сейчас об этом говорят 9% сотрудников. Кроме того, усилились опасения, связанные с сокращениями персонала. О поиске новой работы из-за ожидаемых или уже происходящих увольнений сообщили 8% участников опроса. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу исследования легли рейтинги, опубликованные в прошлом году. При составлении списка учитывалось количество побед представительниц разных государств в международных конкурсах красоты, а также статистика по странам происхождения мировых знаменитостей. Первое место в рейтинге, который также учитывал результаты голосования пользователей форума Reddit, заняла Колумбия. В топ-5 вошли Польша, Греция, Россия и Чехия. Наименее привлекательными в рамках исследования были названы жительницы Венесуэлы, Албании и Испании.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 2650-51-28-716.
10: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
13: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
14: 511-3-7.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
16: Реклама для слушателей старше 12 лет.
17: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
18: Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд 6 дней проживания всего 12 200. Газ-курорт 510 123.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: МЧС исключило введение запрета на смартфоны на заправках. На Зеленом острове открыли обновленный участок набережной, и российская сборная стала первой по числу медалей чемпионата Европы по гимнастике. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. МЧС опровергла информацию о планах ведомства запретить использование мобильных телефонов на заправках. В министерстве отметили, что введение подобных ограничений не рассматривается. Ранее СМИ сообщали о том, что запрет на смартфоны якобы вступит в силу с 1 июня для обеспечения мер пожарной безопасности. В МЧС назвали эти сообщения недостоверными. В Омске автобусы особо большого класса, так называемые гармошки, планируют направить на маршруты с высоким пассажиропотоком. В числе приоритетных направлений 22-й, 110-й, 78-й и 24-й маршруты. Об этом сообщил глава профильного департамента Вадим Кормилец. Закупка этого транспорта будет частично профинансирована из федерального бюджета. В Омске капитально отремонтируют теплосеть на улице Таубе. На введение работ выделено около 17 миллионов рублей. Заказчиком выступает тепловая компания. Помимо качественного выполнения работ, подрядчик, которого выберут по результатам конкурса, обязан предоставить 4-летнюю гарантию, сообщили в мэрии. На Зеленом острове минувшие выходные открыли обновленную набережную. Событие было приурочено к дню рождения парка «Вокруг света». Набережная с современным освещением включает прогулочные маршруты и видовые площадки. Дизайн поддерживает общий стиль городской набережной, но с уникальными элементами, например, буквами «Омск» вдоль береговой линии. Все работы проведены за счет инвестора. Сборная России заняла первое место по числу медалей, завоеванных на чемпионате Европы по гимнастике. Турнир проходил в болгарской Варне. В активе наших спортсменок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряных и 3 бронзовых. Второе место заняла команда Болгарии. Третье – гимнастки из Израиля. Чемпионат Европы стал для российских спортсменок первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва, на котором они выступили под флагом нашей страны. Команда Финляндии в 5-й раз в своей истории завоевала золото чемпионата мира по хоккею. В финальном матче финны в овертайме со счетом 1-0 обыграли хозяев турнира швейцарцев. Бронз турнира впервые в истории завоевала сборная Норвегии. Она также в овертайме победила канадцев со счетом 3-2. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-501-28-716.
6: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
9: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
10: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
11: 511-37.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях.
16: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
17: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
18: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
19: Ваня. Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.

0: Аня. Отличная погода.
1: Прямой рейс из Омска в минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
14: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рособорнадзор утвердил новые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ. Метеорологи рассказали, когда вода в Черном море станет комфортной для купания. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Рособорнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ-2026. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба, пункта проведения экзамена и аудитории, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работу участников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в пункт проведения экзамена, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. Видеозапись в аудиториях будет стартовать ровно в 8:00 по местному времени в день проведения экзамена. Вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла придется на июль и август. Комфортным для купания останется и первая половина сентября. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, отметили в центре. Почти половина работающих россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Об этом говорится в исследовании компании Superjob. Еще 10% опрошенных не устраивает отсутствие карьерного роста. При этом за год заметно выросло число тех, кто хочет сменить профессию. Сейчас об этом говорят 9% сотрудников. Кроме того, усилились опасения, связанные с сокращениями персонала. О поиске новой работы из-за ожидаемых или уже происходящих увольнений сообщили 8% участников опроса. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу исследования легли рейтинги, опубликованные в прошлом году. При составлении списка учитывалось количество побед представительниц разных государств в международных конкурсах красоты, а также статистика по странам происхождения мировых знаменитостей. Первое место в рейтинге, который также учитывал результаты голосования пользователей форума Reddit, заняла Колумбия. В топ-5 вошли Польша, Греция, Россия и Чехия. Наименее привлекательными в рамках исследования были названы жительницы Венесуэлы, Албании и Испании.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
11: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Радио Ваня.
1: Если туши на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно! Проконсультируйтесь.

0: проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На автозаправках запретили пользоваться телефонами. Депутаты предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Планете предрекли жаркую пятилетку.
2: МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках теперь запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, потому что это опасно из-за случайной искры. И исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Об этом пишет ТАСС. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже правоохранители определят, каким будет состав административного правонарушения.
1: В России вводится запрет на использование пиротехнических изделий в лесах со дня схода снега до установления дождливой погоды осенью. Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября 2026 года до сентября 2032, сообщает РИА Новости. Также в России вводится запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных молодняках, местах заготовления древесины и под кронами деревьев.
2: В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше полутора средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее.
1: Мошенники еще чаще стали предлагать школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заражать устройство вредоносными программами. Об этом РИА Новости сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус, который получает доступ к банковским приложениям, аккаунтам и персональным данным. Немкин напомнил, что официальных ответов на госэкзамены в открытом доступе до их начала не существует.
2: Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хермансон заявил, что на конец 2026 года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ну и, конечно, хочется всех поздравить с началом лета. Сегодня 1 июня. И знаете, отмечается ведь не только Международный день защиты детей, это мы знаем еще с молодых ногтей, как говорится, а еще сегодня Всемирный день родителей. А еще сегодня день рождения Супермена, день ходьбы босиком, день оливок и Всемирный день молока!
1: До середины 19-го столетия молоко было источником чудовищных смертельных инфекционных заболеваний.
0: Спасибо, Алеша.
1: Благодаря процедуре обеззараживания, то есть пастеризации, которую изобрел французский микробиолог Луи Пастер, эта проблема была решена. В Питере, кстати, есть целая клиника имени Пастера, я в ней как-то ночевал.
0: Профессор Акопов,
2: я
0: пожалуйста, чем отличается лактоза от лактазы?
2: Моя хорошая, замечательный вопрос, очень, очень актуальный.
1: Итак, лактоза – это сахар, который содержится в молоке, а лактаза – это фермент, который вырабатывает организм человека для усвоения лактозы. Этот самый фермент вырабатывался только в организме грудных детей, однако у некоторых жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактаза стала вырабатываться на протяжении вообще всей жизни. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество, то есть и они сами, и их потомство были здоровее.
0: Это все так сложно, что мне захотелось выпить овсяного молока. Но вот прямо сейчас, сию же минуту.
1: Можно миндального, да. Вот фрукты и овощи лучше и быстрее растут под музыку Моцарта, это мы знаем. А что насчет буренок? И вот исследователи из университета Лестера в Великобритании провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани». Вот эта вот знаменитая мелодия, да. «Moon River» дам-дам-дам-дам-дам. У каждого второго взрослого человека на планете молоко не усваивается. Это происходит по причине снижения активности лактазы при переходе на взрослый тип питания. Поэтому действительно поднимем бокалы с миндальным и овсяным молоком.
0: Которое, на минуточку, может быть намного калорийнее. Это я для любителей...
3: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-800-16.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, всех поздравляем с первым днем лета. Сегодня 1 июня, день защиты детей. И еще много всяких разных праздников, о которых мы позже расскажем. Ну а пока вернемся к нашей теме. По понедельникам, как обычно, мы спрашиваем, чем вы занимались в выходные? Какие планы у вас на предстоящую неделю? Что вы делаете прямо сейчас? Может быть, вокруг вас прямо сейчас происходят какие-то невероятные события или картинки пролетают, которые вы фотографируете, и, конечно же, можете присылать нам в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», а еще в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», там тоже можно оставлять сообщения, самые интересные из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня».
1: Да, как пел замечательный, по-моему, британский певец Ф.Р. Дэвид, «Words don't come easy to me», да, слова даются мне с трудом, но это нормально, в общем-то, по понедельникам со многими такое происходит, но только не с нами, боевыми, а...
0: Боевыми. Так вот.
1: Боевыми жаворонками разговорного жанра.
0: Да, сказал, кстати, и забыл слово, это только ты так мог.
1: Ну, конечно. Слушай, в группе «Радио Ваня» ВКонтакте прекрасная у нас кошечка в очках человеческих очень напоминает моего зауча Нину Павловну.
0: Ничего себе, мне показалось, что это даже Мейн-кун. Хотя у Мейн-куна должны быть кисточки на ушах. Кисточки, ты знаешь, да, что я наблюдала тут вот в выходные?
1: Так.
0: Значит, выступал же, концерт был Канье Уэста. И так интересно, очень многие люди,
1: которые никакого отношения к рэпу не имеют,
0: а ко мне имеют, знакомые мои, ну, как бы я подписана, да, там, дочка моей подруги, я не знаю, ездили на этот концерт, который был в Турции, он был, в Стамбуле, если я не ошибаюсь. Это просто что-то с чем-то. И все они выставляли сторис, короткие там всякие вот разные вот эти вот видосики. Да. И как они были на этом концерте. Думаю, а я где была? А где я была? Я была на даче и воевала с кротом. Крот в очередной раз подкопал мне в теплице пару кустов. Вот. Я, конечно, не ругалась не очень приятными словами. А еще у меня в ведре... Чтоб ты понимал. Значит, я все на своем участке обрызгала от вредителей.
1: Средства специальным химическим.
0: Да, да. И куда переселились муравьи? В ведро. Которое было не обрызгано.
1: Гениально. А мы еще, понимаете, сомневаемся, что у насекомых нет интеллекта. Да,
0: да? Конечно. Есть, и они есть. Там в ведре с веревочками. Веревочки, которые должны быть привязаны к помидорам в будущем. Вот. Они там поселились и свели новое гнездо. Пришлось их, конечно, разорить.
1: Там, конечно, в центре вот этой композиции пчеломатка развалилась такая.
0: Итак, друзья, чем вы занимались, что вы делали, куда ходили, что видели и что будете делать на этой неделе? Рассказывайте, показывайте, ну и, собственно, вот.
1: А тебя не удивило, что пчеломатка развалилась прямо в муравейнике? Они думают, что там пчелы, муравьи, это нормально.
0: У меня просто сил нет удивляться уже.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, ваш девиз сегодня: работа не волк, в лес не убежит, поэтому утруждаться совершенно не нужно.
2: Овны женщины, ваша игра в молчанку может ранить близких людей. Пообщительнее, пожалуйста.
1: Тельцы мужчины, отличный момент заняться планированием будущего.
2: Тельцы женщины, вам нужно выговориться. Подыщите себе внимательного слушателя.
1: Близнецы мужчины, пришло время действовать без долгих и утомительных прелюдий.
2: Близнецы женщины, а вам лучше побыть просто наблюдателем. По крайней мере, не делать поспешных выводов.
1: Раки мужчины, распланируйте свой день так, чтобы успеть решить самые важные задачи до обеда.
2: Раки женщины, у вас самый подходящий денек для прогулки по магазинам. Покупки вас порадуют и качеством, и ценой.
1: Львы мужчины, у тех, у кого был сложный период в отношениях, скоро наступит светлая полоса.
2: Львы женщины, на работе могут появиться новые правила, которые, вероятно, коснутся и вас.
1: Девы мужчины, если что-то получается не очень, отложите это до завтра.
2: Девы женщины, если захочется сбежать подальше от дома, чтобы слегка перезагрузиться и расслабиться, бегите!
1: Весы мужчины, постарайтесь сохранять контроль над происходящим вокруг вас.
2: Весы женщины, воздержитесь от советов, окружающим нужно просто ваше человеческое и сердечное участие.
1: Скорпионы мужчины, ждите добрых новостей, и очень может быть, что вам придется пересмотреть свои стереотипы.
2: Скорпионы женщины, откройте свои двери тем, кто давно в них стучится. Это кто-то очень хороший.
1: Стрельцы мужчины, если хотите сохранить репутацию, отнеситесь к делам и особенно к поручениям предельно ответственно.
2: Стрельцы женщины, обратите внимание на того, кто находится рядом. Возможно, это тот самый.
1: Козероги мужчины, не стоит искать истину на дне бокала. Смотрите на вещи трезво.
2: Козероги женщины, вы можете совершить необдуманный поступок, который, впрочем, приведет к приятным последствиям.
1: Водолеи мужчины, для вас звезды готовят какие-то классные сюрпризы, о которых не сообщают даже астрологам.
2: Водолеи женщины, на вашем пути может встретиться человек, который станет вашей опорой и поддержкой.
1: Рыба мужчины, у самых молчаливых из вас откроется дар красноречия. И используйте этот шанс на все 100.
2: Рыбы женщины, вас могут с кем-то познакомить. И вам абсолютно не стоит тушеваться или сомневаться, знакомство будет полезное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, понедельник, как обычно, на старте новый трудовой. Рассказывайте о проведенном уикенде, с кем встречались, что вы видели интересного. Если есть кино, фото, какая-то эпопея, можете частично опубликовать в наших...
1: Да, слушай, у меня есть история. Я увидела такой лайфхак, как сделать из одуванчиков букет. Ну, я уже, может, рассказывала, но еще раз расскажу.
0: Нет, не помню.
1: Так вот, значит, как сделать букет из одуванчиков? Берете одуванчики вот эти вот, которые уже не желтые, а которые уже белые, но все еще в бутончиках, еще не раскрылись. Нарываете их, вот, кладете, ставите в баночку и ставите их в микроволновку. В микроволновке они раскрываются... беленькие такие. Вот. А предварительно лучше бы вставить вот в их стебелечки какие-нибудь палочки, зубочистки, я не знаю, чтобы стебелек не отсох. Ну, сам понимаешь, чтобы он стоял, этот одуванчик.
0: Конечно.
1: Так вот, значит, вставляете эти палочки, и вот он там раскрывается, потом ты его достаешь и еще немножечко брызгаешь лаком для волос, и он становится прям такой вот стабилизированный одуванчик.
0: Какой только фигней люди не занимаются.
1: Как нормальный человек, решила на даче этот лайфхак продегустировать. Сорвала одуванчик, вставила в него шпажку для шашлычков маленьких.
0: Да.
1: Вот.

0: Ну, раскрылся, конечно, но не очень симпатично.
1: Не знаю, я пока еще не перешел на уровень дуванчиков. Мне бы с собой бы справиться, в смысле, самого себя бы стабилизировать, я вот в этом смысле. Аня Медведева написала нам в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Неделя прошла очень хорошо, в выходные увиделась с родственниками, по которым очень скучала, сестру не видела. 7 лет, вот это терпение. До конца июня они будут у нас в поселке, каждый день будем видеться, общаться. В общем, Анечка у нас вся на позитиве, на радости. Сейчас работаем, как обычно, погода хорошая, никакой духоты и дождей. А в Кемерово, да, что-то было жуткое, жарко, по 30 градусов. Всем хорошего дня, отличного настроения, Анечка, спасибо
0: большое. Вот очень жалко, что нельзя впрок выспаться, впрок наесться и впрок наобщаться. Друзья, я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров.

0: ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Да на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.
5: Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россияне смогут получить новую семейную выплату. Сегодня начнет работу 9-й фестиваль «Омский стрит-арт» и искусственный интеллект способен быстро снижать способность думать. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России начался прием заявлений от желающих получить новую семейную выплату. Право на получение этой меры поддержки имеют работающие родители с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов. Выплата предусматривает пересчет уплаченного за минувший год НДФЛ по ставке в 6%. Семьи смогут получить единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы. Подать документы можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или офисы соцфонда. Билеты на ряд поездов между Россией и Казахстаном сегодняшнего дня можно приобрести за 90 суток до поездки. Ранее продажа открывалась за 45 суток. Таким образом, глубина бронирования вырастет вдвое. На первом этапе нововведение затронет два поезда, в том числе из нового вокзала в Астане до Омска. Оформить билеты за 90 суток можно будет на сайте РЖД, в железнодорожных кассах и мобильном приложении. Сегодня в Советском округе пройдет костюмированная акция, посвященная Дню защиты детей. Свой маршрут герои мультфильмов и русских народных сказок начали в час дня от технического университета. Далее колонна сказочных героев пройдет до Дворца Малунцева, а затем по проспекту культуры в сторону Советского парка. А по пути будет дарить юным мечам воздушные шары и сладкие угощения. Сегодня в Омске откроется 9-й фестиваль «Омский стрит-арт». События проводятся в рамках статуса «Культурная столица». В программе творческие состязания, мастер-классы по нанесению граффити и интерактивные площадки. Также для гостей организуют арт-маркет, фуд-корт, квесты и праздничный концерт. Откроется фестиваль в 15 часов на площади перед музеем «Ливеров-центр» на Думской 3. Вход свободный. Даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные способности. Это выяснили ученые из Великобритании и США. Испытуемые решали стандартные задачи и писали эссе. Половина все делала сама, остальные студенты пользовались чат-ботами. Через некоторое время второй группе запретили использовать нейросети. В результате их производительность снизилась почти в два раза. Ученые пришли к выводу, что искусственный интеллект негативно сказывается на производительности труда и мотивации. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы спрашиваем у вас, как прошли выходные, что делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю. В нашем канале в Максе Радио Ваня отметился Николай.
1: Привет из Питера, мчу на Ваську в зеленом метро. Привет, Наталья, на золотом БМВ.
0: Вот такое вот сообщение прислал вам Николай прямо из-под земли. Вот.
2: Он имел в виду зеленую ветку.
0: Ну, конечно.
2: Невского-Селиостровская линия. А еще у нас есть телеграм-канал Радио Ваня ФМ. Тут Евгения Егорова просто закидала нас под потрясающими фотографиями с цветами. Погода огонь, настроение тоже. Вам желаю удачного денечка и много позитива и улыбок. Вот такая красота радует глаза сегодня. Шикарные амариллисы расцвели. Как бы тут не улыбаться? Эдита, тут ярко-розовый и нежно-розовый цветок.
0: Да, если вы хотите, чтобы и ваш глаз порадовался, то заходите в наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ. А я еще сообщение прочитаю от Ирины. Вчера были на праздновании Троицы в Спасско-Лутовиново. Это родовое поместье Тургенева. Угу. Было классно. И от Анастасии Тюриной. Мчимся с мужем навстречу отпуску. Покинули душную Москву, врываемся в Воронеж, целых две недели чудес и кайфа. Что у вас там происходит в Воронеже? Передаю привет Катюрину Алексею, его рыжесть Настя. Это только им одним понятные наименования.
2: Да, такие свои, видимо, да. Внутренние шифры. Сообщение чудесное в Максе от Александра. Здравствуйте, Радио Ваня. Скажите, какая у вас волна? 3 метра примерно такая изогнутая.
0: Да, на заливе сегодня спокойно, дорогой Александр. И еще одно сообщение, тоже от Александра, но уже от другого Александра, из города Уссурийска, Приморский край. Мой любимый дедушка Михаил Алексеевич Егоров, решил нам поведать Александр такую историю, герой Советского Союза, сержант Красной Армии вместе с сержантом Мелитоном Кантария под руководством младшего лейтенанта Алексея Береста, водрузивший знамя победы на крыше Рейхстага ранним утром 1 мая 1945 года. Советский военнослужащий, старший сержант, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. А я работаю в такси. Передаю привет своей любимой жене Олюшке.
2: Но это
0: вот
2: два...
0: так неожиданно закончилось сообщение. Внезапно,
2: да, нет, но это легендарные, естественно, бойцы Красной Армии. Да. Егоров и Кантария, да-да-да. То есть мы
0: потрясающе,
2: знаем, конечно,
0: Александр, ну, классно, что вы нам написали, что вы нас нашли. И вообще, друзья, у нас есть группа ВКонтакте Радио Ваня, у нас есть телеграм-канал Радио Ваня ФМ, у нас есть группа в Максе, тоже она называется Радио Ваня. Вы там тоже пишите, отмечайтесь. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-3-7.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио В.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, понедельник. Естественно, рассказывайте нам о проведенных выходных, где бывали, что видели, может быть, перезапустились, так сказать...
1: Перезагрузились.
0: Перезагрузились, апгрейдились и, в общем, прочие всякие новые вещи с вами стали происходить, в направлении счастливой жизни. Юлия Филь отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Была неделя в отпуске. Людей стало любить чуть больше, чем до отпуска, но не от всей души. И поскольку я профессионал, я знаю, какие таблетки выпить, чтобы не плакать, когда идешь на работу. Ну и, соответственно, покерфейс свой сохранить. Покерфейс, как мы знаем, это не только популярная песня Леди Гаги, но еще и такой...
1: Юлино лицо.
0: Покерный, да-да-да. Вот это покерное лицо, это как будто ничего не происходит, понимаете, да? Это каменное выражение лица. Да, всем доброе утро.
2: Татьяна Орлова здесь же в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Выходные провела в дороге с Санкт-Петербург-Нижневартовск. 3600 километров. Сотни городов. 52 часа дороги. Вообще, по пути следования, по плану было обещано, что заедем в некоторые города полюбоваться красотами. Я очень хотела увидеть Киров. Коротко уснула. Вот все, что успела поймать на фото. На фото Киров уже перечеркнуто. Вы проехали. Я последний раз была в своем родном городе. Я там родилась и жила 23 года. В 2013 году. И в этом году летом планирую туда отправиться и пожить в гостинице, которая находится около цирка. Большая такая, красивая. Не Вятка, а другая. Вот ее недавно построили. Ну, по моим меркам недавно.
0: По твоим чертежам. Да.
2: Так вот, что же касается Танечки Орловой. В Сургуте попали в облако гнуса. Даже папа был удивлен такому количеству комаров. Сначала подумали, дождь. Но это не дождь был. Я, кстати, знаю, что в Рязани, сейчас в Рязанской области, комаров столько, что выйти на улицу просто невозможно. Я видела много маленьких видеозарисовок, которые люди снимают. Но это что-то с чем-то.
0: А местные жабы о чем думают? Лягухи?
2: Да.
0: Что они не работают-то?
2: Вот. Что же нам пишет Таня? Интересное получилось путешествие. Хоть и часто ездим по этому маршруту, а детей на лето отправляю в Сибирь. Сибирь на заработки.
0: Как декабристов в ссылку, то есть туда.
2: Да, тут же рыбалка, комарики. Ой, рыбалка. Я так хочу на рыбалку, что я присмотрела себе снасти на маркетплейсе.
0: Так.
2: Планирую их купить.
0: Звучит угрожающе. Так, так, так, внимание.
2: Вот, и поехать куда-нибудь порыбачить с берега. Если есть у нас какие-то люди, да, в Ленобласти, ну, или из Санкт-Петербурга, которые знают, где круто можно порыбачить с берега, напишите, пожалуйста, Алексею Акопову в личные сообщения.
0: Вот. Акопову только. Акопову не пишите, а Акопову пишите.
2: Да, напишите, пожалуйста, и мы, может быть, к вам присоединимся.
3: Columbia Pictures не представляет.
4: Хорошо мне с тобой бывает.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Рейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
7: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На автозаправках запретили пользоваться телефонами. Депутаты предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Планете предрекли жаркую пятилетку.
2: МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках теперь запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, потому что это опасно из-за случайной искры. И исключением будет только оплата по QR-коду на терминале, об этом пишет ТАСС. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже правоохранители определят, каким будет состав административного правонарушения.
1: В России вводится запрет на использование пиротехнических изделий в лесах со дня схода снега до установления дождливой погоды осенью. Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября 2026 года до сентября 2032, сообщает РИА Новости. Также в России вводится запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных молодняках, местах заготовления древесины и под кронами деревьев.
2: В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее.
1: Мошенники еще чаще стали предлагать школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заражать устройство вредоносными программами. Об этом РИА Новости сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус, который получает доступ к банковским приложениям, аккаунтам и персональным данным. Немкин напомнил, что официальных ответов на госэкзамены в открытом доступе до их начала не существует.
2: Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хермансон заявил, что на конец 2026 года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Кукла Маша не плачет.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ну и, конечно, хочется всех поздравить с началом лета. Сегодня 1 июня. И знаете, отмечается ведь не только Международный день защиты детей, это мы знаем еще с молодых ногтей, как говорится, а еще сегодня Всемирный день родителей. А еще сегодня день рождения Супермена, день ходьбы босиком, день оливок и Всемирный день молока!
1: До середины 19-го столетия молоко было источником чудовищных смертельных инфекционных заболеваний.
0: Спасибо, Алеша.
1: Благодаря процедуре обеззараживания, то есть пастеризации, которую изобрел французский микробиолог Луи Пастер, эта проблема была решена. В Питере, кстати, есть целая клиника имени Пастера, я в ней как-то ночевал.
0: Профессор Акопов, пожалуйста, вас. Чем отличается лактоза от лактазы?
2: Моя хорошая, замечательный вопрос, очень актуальный. Итак, лактоза – это сахар, который содержится в молоке, а лактаза – это фермент, который вырабатывает организм человека для усвоения лактозы.
1: Этот самый фермент вырабатывался только в организме грудных детей, однако у некоторых жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактаза стала вырабатываться на протяжении вообще всей жизни. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество, то есть и они сами, и их потомство были здоровее.
0: Это все так сложно, что мне захотелось выпить овсяного молока. Но вот прямо сейчас, сию же минуту.
1: Можно миндального, да. Вот фрукты и овощи лучше и быстрее растут под музыку Моцарта, это мы знаем. А что насчет буренок? И вот исследователи из университета Лестера в Великобритании провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани». Вот эта вот знаменитая мелодия, да. «Moon River», дам-дам-дам-дам-дам. У каждого второго взрослого человека на планете молоко не усваивается. Это происходит по причине снижения активности лактазы при переходе на взрослый тип питания. Поэтому действительно поднимем бокалы с миндальным и овсяным молоком.
0: Которое, на минуточку, может быть намного калорийнее. Это я для любителей...
3: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
11: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
12: 511-3-7.
13: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 550-1-28-716.
14: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, простокваша и кисель, естественно. Прямо сейчас заходите в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: А на картинке подсказки деревянные баночки. Из коры дерева они сделаны, переплетены, очень красиво. Тут целый набор. И вот, глядя на них, хочется куда-нибудь пойти и заказать, и заиметь такое. Вот. Я когда была маленькая, у меня один родственник работал в Кирове на заводе деревянных изделий, и они там делали деревянные шкатулки. Но не из коры дерева, а прямо из самого дерева. И вот, когда у них какая-то некондиция случалась или какой-то брак, он приносил их домой, и я с удовольствием выжигателем рисовала на них цветочки. Вот покажите, пожалуйста, мне хоть одного современного ребенка, который знает, что такое выжигатель, сидит дома и выжигает. А мы и в пионерском лагере выжигали. У нас же был целый кружок. Мы и досочки там делали, и картины для мамы с папой, и вот эти вот самые шкатулочки, чего только не сотворяли.
2: Ну, у меня, знаешь, какая тема? Папа, дай 1500 рублей, хочу позажигать с друзьями в пиццерии, понимаешь? Вот это такие.
3: А, это ты про сына, естественно,
2: сейчас. Это про Леню, да.
3: Да, а вот мы, вот, знаете ли, выжигали. Так вот, друзья, глядя на эти красивые коробочки чудесные, где можно хранить и соль, и сахар, и муку. Ну, что вот сейчас этот пластик, вот эти вот и не очень симпатичные все эти... Вот, пожалуйста, вам. Единственное, конечно, они непрозрачные и не очень видно, что там, но можно...
2: Крышечку...
3: Либо выжигателем написать соль, сахар, мука, ну вот такие вот, да,
2: моя
3: надписи
2: художница
3: сделать.
2: Ты я моя...
3: вообще, я очень творческий человек, я друзья знаю. Мои. До сих пор, кстати, никто так и не написал, куда бы нам с Лёшкой поехать на рыбалку.
2: Ну, а вот Андрей Петров говорит, вот в Сосново можно с берега покидать спиннинг, говорит, щука шикарно идет, поэтому...
3: Щука очень костлявая, я хочу леща.
2: Ну что ж, твое желание закон, на!
3: Так, итак, друзья, значит, заходите и рассказывайте, какой же напиток мы сегодня загадали.
2: Автор одного из правильных ответов получает сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: А на картинке подсказки у нас куча туисков из бересты. И, конечно, это был березовый сок. Вот правильный ответ. Но мы, как водится, начинаем с неправильных. Очень много ответов квас. Ну, потому что такие русские народные туиски как-то намекают на русский народный вот этот вот напиток, квас.
2: Конечно, там, бывают же такие, знаешь, из толстой древесины, настоящие кружки, которые, да, предназначены для холодных напитков.
3: А еще, вот раньше, в детстве, например, был такой напиток гриб. И он плавал, как медуза в банке.
2: Да,
3: и я думала, как взрослые его пьют, это же такая невкусная штука. А сейчас, пожалуйста, назвали камбучи и продают на маркетплейсе по 12 бутылочек маленьких за 1000 с лишним рублей, представь себе.
2: Хороший бизнес.
3: Да, а казалось бы. И там камбуча, значит...
4: С мятой или с брусничкой.
3: Да, вот всяческие разные вкусы ей придают. А ведь это тот самый гриб, который, да, выглядел как что-то склизкое и неприятное. Но маркетинговые исследования показали, если правильно назвать, то, в общем-то, у тебя продастся даже...
2: Да, исследования даже показали, что не надо кусать гриб, надо его есть. Пить, вернее, пить.
3: Да. Что еще вы предположили? Ну, вот компот, например, тоже. Медовуха. Ну, почему бы и нет. Взвар. Такое русское народное старинное слово «взвар».
2: Ну, это что-то типа компота, да?
3: Да. Сбитень есть еще вариант ответа. И, ну, и морс, как тоже, пожалуйста. Очень много правильных ответов, друзья. Очень многие, что не может не радовать, знают, что туисочки изготавливаются из бересты, а береста – это кора березы и, конечно же, березовый сок. У нас есть победительница, и зовут ее Маша Попова.
2: Да, Машенька, мы сегодня вам вручаем сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
3: Партнер розыгрыша — портал 78. Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78. ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.
5: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «как дела». Ты мне сказала «будешь», а

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 июня. И что мы видим в народном календаре? Духов день. Дата считалась переходящей и всегда следовала за Троицей. В 2026 году выпадает на самое начало лета. В старину вообще с этим днем было связано немало примет и обрядов. Наши предки считали, что 1 июня начинается так называемая «русальная неделя». То есть обитательницы водоемов, вот те самые русалки, на сутки обретают возможность ходить по земле. Люди очень боялись встречи с русалками и соблюдали множество правил, чтобы защитить себя и близких.
2: Я хотел бы уточнить, каким образом русалки, даже ну, пусть они там 20 раз чудесные какие-то там, да, волшебницы, как они могут ходить, когда у них хвост рыбий?
1: Ну вот раздвояется. В ноги.
2: Смелое предположение. Смелое.
1: В стародавние времена 1 июня запрещалось трудиться в поле и огороде. Мол, нельзя тревожить землю, а то она обидится и урожая не даст. Я тревожила землю вчера. Вот, вытаскивала сорняки всяческие разные, полола огурцы, помидоры. Ну как, один огурец и одну помидору полола.
2: А еще, вы знаете, насколько все-таки выгодно быть под крылом такой обаятельной девушки, как Варвара Теодоровна, которая еще и позаботилась обо мне, мало того, что у нее семеро по лавкам там, и нащипала, ребята, мне свежайшие мяты и мелисса. Такой аромат невероятный. Если не приду домой, сразу заварю чайку себе.
1: Да, ты знаешь, мелисса, она, конечно, уже кустится и прям такая вся. А мята пока одиночничает. То тут, то там. Вот. Но мелиссу прям хоть косой коси. Так, итак, дальше едем. Если верить в приметы, то сегодня не стоит гулять по лесу. Слушайте, ребят, во Всеволожском районе Ленобласти
2: так
1: уже начали.
2: Опа. Я смотрю, вы под впечатлением.
1: Да, люди нашли подосиновики уже маленькие. Ну а что? У нас в Санкт-Петербурге сейчас влажно. Сейчас еще и потеплеет на этой неделе около 20 градусов. Но тут-то там дождички. И смотрите, не жарко, не сухо, влажно. Ну, а что делать грибам? Конечно, идти. Еще немножечко про 1 июня. Сегодня вообще желательно держаться ближе к дому. Не стоит покидать родные края, оставлять детей без присмотра. Нужно помогать нуждающимся, а еще разобраться в шкафах и подмести полы. Но не мыть, потому что вода, сами понимаете, да, там до русалок недалеко.
2: Конечно.
1: А еще нельзя сегодня мусор выбрасывать, поэтому если ваша помойка воняет, оставьте ее в покое.
2: Все. Да, и не забудьте увлажнить знакомую русалку.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
10: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Технолэнд. ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.
14: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев холеры. В Минэкономразвитии оценили готовность Анапы к летнему сезону. Физические нагрузки, как выяснилось, не гарантируют потерю веса.
2: Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев холеры. В настоящий момент риски распространения заболевания в России отсутствуют, отметили в ведомстве. При этом там сообщили о сохраняющейся в мире неблагополучной ситуации. По холере с начала года в 23 государствах зафиксировано свыше 78 случаев заболевания. Наибольшее количество из них в странах Африки. По информации Министерства здравоохранения Нигерии, выявлено 943 подтвержденных случая холеры, зарегистрировано 37 летальных исходов.
1: В Минэкономразвитии оценили готовность Анапы к летнему сезону. Ход работ по отсыпке пляжей проинспектировал замминистра Дмитрий Вахруков. Он отметил, что на большей части территории курорта работы уже завершились. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительные заключения Роспотребнадзора, либо в процессе получения. Это говорит о том, что сезон состоится. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы, заявил чиновник. По его словам, важно было своими глазами увидеть результаты масштабной работы. В свою очередь, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев также отметил, что Анапа с уверенностью вступает в новый летний курортный сезон. При этом к приему гостей готова и гостиничная инфраструктура, подчеркнул он. Ключевым преимуществом курорта остается развитие системы «Все включено». По этому стандарту уже работают 70 отелей города.
2: Физические нагрузки, как выяснилось, не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале «Коммуникационная медицина». В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали, что выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят, физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, ваш девиз сегодня – работа не волк, в лес не убежит, поэтому утруждаться совершенно не нужно.
2: Овны женщины, ваша игра в молчанку может ранить близких людей. Пообщительнее, пожалуйста.
1: Тельцы мужчины, отличный момент заняться планированием будущего.
2: Тельцы женщины, вам нужно выговориться. Подыщите себе внимательного слушателя.
1: Близнецы мужчины, пришло время действовать без долгих и утомительных прелюдий.
2: Близнецы женщины, а вам лучше побыть просто наблюдателем, по крайней мере, не делать поспешных выводов.
1: Раки мужчины, распланируйте свой день так, чтобы успеть решить самые важные задачи до обеда.
2: Раки женщины, у вас самый подходящий денек для прогулки по магазинам. Покупки вас порадуют и качеством, и ценой.
1: Львы мужчины, у тех, у кого был сложный период в отношениях, скоро наступит светлая полоса.
2: Львы женщины, на работе могут появиться новые правила, которые, вероятно, коснутся и вас.
1: Девы мужчины, если что-то получается не очень, отложите это до завтра.
2: Девы женщины, если захочется сбежать подальше от дома, чтобы слегка перезагрузиться и расслабиться, бегите.
1: Весы мужчины, постарайтесь сохранять контроль над происходящим вокруг вас.
2: Весы женщины, воздержитесь от советов, окружающим нужно просто ваше человеческое и сердечное участие.
1: Скорпионы мужчины, ждите добрых новостей, и очень может быть, что вам придется пересмотреть свои стереотипы.
2: Скорпионы женщины, откройте свои двери тем, кто давно в них стучится. Это кто-то очень хороший.
1: Стрельцы мужчины, если хотите сохранить репутацию, отнеситесь к делам и особенно к поручениям предельно ответственно.
2: Стрельцы женщины, обратите внимание на того, кто находится рядом. Возможно, это тот самый.
1: Козероги мужчины, не стоит искать истину на дне бокала. Смотрите на вещи трезво.
2: Козероги женщины, вы можете совершить необдуманный поступок, который, впрочем, приведет к приятным последствиям.
1: Водолеи мужчины, для вас звезды готовят какие-то классные сюрпризы, о которых не сообщают даже астрологам.
2: Водолеи женщины, на вашем пути может встретиться человек, который станет вашей опорой и поддержкой.
1: Рыба мужчины, у самых молчаливых из вас откроется дар красноречия. И используйте этот шанс на все 100.
2: Рыбы женщины, вас могут с кем-то познакомить. И вам абсолютно не стоит тушеваться или сомневаться, знакомство будет полезное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Смех.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 26, к вечеру понижение до плюс 22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Mobile Sleep». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Sleep» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
7: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Последнее интервью. Новый документальный фильм о Джонни Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980 года. В тот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще раз рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался: музыка для него больше не способ что-то доказать. Теперь это просто честность. Строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитата, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще не очень скоро. Но всего через несколько часов после этого интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.
2: А тем временем объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира, трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу 3 страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси.
1: Что-то как-то недолго, 11 минут.
2: Бывало и подольше, да.
0: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Правильно.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как обычно в понедельник. Вы рассказываете о проведенных выходных. С кем встречались, куда ездили, что успели посмотреть. Татьяна нам пишет в Максе. Так и называется наш канал радио. Ваня, не ошибетесь. Привет из Перми от всей большой семьи Рассоловых. А нас 26 человек.
0: Ого!
1: Рассоловых должно быть много.
0: Особенно в понедельник.
1: Правильно! И Татьяна поздравляет с днем рождения Александра Галузина. Видимо, милый сердцу ее мужчина.
0: Дима Дербин. Суббота началась с картинга, пишет Дима в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Огромное спасибо, «Радио Ваня». Видимо, Димочка использовал сертификат, который выиграл у нас, и вот делится эмоциями. Кое-как уговорил жену прокатиться, она очень боялась, у нее тряслись руки, но после заезда она спрашивала, когда мы в следующий раз поедем, понравилось жене Димкиной. А в воскресенье поехали в Форт Красная Горка, в Андерсенград поехали, покатались на велосипедах в Приморском парке в Сосновом Бору. Я, кстати, была тоже в Андерсенграде, это такая, как будто бы детская площадка, но маленький городок, сказочный. И там очень много локаций для фоток, прям вообще. После таких выходных, пишет Дима, еле встал на работу. Рассказал, что Анечке крестнице, что выигрывал у вас на радио. И вот, думаю, ваша аудитория увеличится как минимум на одного человека благодаря мне. Димка нас это рекламирует.
1: Ой, спасибо, да, спасибо. Добрый человек.
0: А у нас каждый человек на вес золота, знаете. Мы вот всех, каждого-каждого ценим.
1: Полина отметилась в канале «Радио Ваня в Максе». Вчера мы отмечали день рождения мужа, вкусной ели, и моя диета пошла по одному месту. Но это было вчера, сегодня постараюсь взять себя в руки. Утро с сыночком прошло на правильном питании, это пока. Тяжело держать себя в руках.
0: Я тоже по утрам на правильном питании, а к вечеру немного съезжаю.
1: Ну да, да, да. И вот тяжело держать себя в руках после срыва. Постоянно надо в голове вот это, в мысли зафиксировать. Я худею, и никуда не сбиваться с пути.
0: Полиночка, вы об этом не думаете. Это, во-первых. Во-вторых, не думайте, что вы худеете, говорит, что вы стройнеете, потому что худеть – это слово худо, а надо быть стройной. Вот. Но я заметила по себе, чем меньше ты об этом думаешь и концентрируешь внимание, тем проще получается, так сказать...
1: Тем больше пирожков удается в себя загнать. Вот, ребята, вы будете смеяться, но вот за секунду до выхода в эфир к нам зашла наша
0: коллега
1: из соседнего отдела и принесла два громадных домашних сочня, посыпанных щедро сахарной пудрой.
0: Поэтому мы сворачиваемся, ибо надо сочни в себя положить. Угу. Вот, продолжим через несколько минут.
2: Все, что ты любишь на радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказывали, как выходные прошли, что сейчас прямо делаете, какие планы на предстоящую неделю. Танечка Черемных отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Мурманской области 28 мая исполнилось 88 лет. И эту красивую дату мы отмечали с 29 по 31, прям как свадьбу. Где я побывала? Ну, конечно, на книжной ярмарке нового формата «Читай Север» она называется, в качестве организатора и участника. Там фотографировала, и детскую программу проводила, и встречалась с писателями. А еще посмотрела спектакль «Печки-лавочки» в Мурманском театре кукол. Послушала концерт группы «Ума Турман». Вот такая вот история у Танечки произошла.
1: Лидия Бережных, любимые ведущие самого позитивного радио.
0: Ой.
1: Съездите в Карелию, там такая красота, умиротворение, водопады просто супер. Я сама жду августа, чтобы бежать из Череповца в Карелию, тем более, что это моя родина. Но, по слухам, в Карелии достаточно много комаров. Вот это вот меня несколько смущает.
0: Комаров много в этом году везде так же, как да. И клещей. Но тут надо просто какие-то хорошие средства использовать для того, чтобы обрызгать себя и там одежду, и тогда они, возможно, к тебе не особо пристанут.
1: Ну, или просто поехать на Лазурный берег, там, Ницца, Каны, ну, как мы любим.
0: Ты знаешь, вот что касается Лазурного берега, помнится, когда это очень-очень давно мы ездили несколькими машинами на море и останавливались на Азовском. Так вот, вечером на Азовском море на пляже было ветрено так, что сдувало все, только не комаров. Комары умудрялись. Да, вообще невероятно.
1: Они сопротивляясь порывам ветра?
0: Я не знаю, они сидели просто на мне. Ольга из Казахстана пишет: с огромным приветом, с первым днем лета. В Темиртау уже официально у нас жарко. Желаю всем слушателям, чтобы эти 3 месяца летних были наполнены солнцем, яркими путешествиями, теплыми вечерами и, конечно, вашей классной музыкой. Давайте, пишет Ольга, проведем это лето незабываемо. Звучит как тост.
1: Юля, привет, батареечки. Я из Воронежа. Каждый раз поднимаете мне и моей семье настроение. На отдых поедем только через месяц. Погода пасмурная. Я считаю, что дожди недостойны лета. Но иногда хочется, чтобы было не очень жарко.
0: Друзья, мы, кстати, тоже через 2 недели уходим в отпуск, но буквально на недельку, так что не теряйся. А пока поздравляем нашу сегодняшнюю победительницу. Мы решили, что это будет Юля Абрамова.
1: Да.
0: Я вчера бежала забег, пишет Юля, Мещерская магистраль в Рязанской области. Забег проходил по маршруту старинной узкоколейки в том самом Мещерском заповеднике. Вот где комаров-то тучи. Я бежала изо всех сил, но комары меня догоняли. Юлечка, дорогая, а прямо сейчас вы должны сесть спокойненько в креслице, если есть качалка, то в качалку, взять в руки вязание и ждать, когда вам придет книжка. Книжка – подарочное издание об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца» достается именно вам.
1: Партнер розыгрыша – бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Теперь гладкая классика не обязательно. Кольца могут быть разными и уникальными. Сменить дизайн, обновить чувства и выбрать кольца со смыслом можно в пространстве «Вокруг пальца» на Восстание 25 ООО «Ринг Студио».
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 июня, в Омске облачно. Возможен дождь. Температура днем +26, к вечеру понижение до +22. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник без осадков и +22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи! Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис», Волгоградская, 63/1, 69-95-25.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
8: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
10: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: 30. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Пивоварова и Акопов сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России появится единый QR-код для оплаты в магазинах и кафе. В Омске обсудили план завершения строительства гидроузла, и подросткам в полтора раза чаще стали предлагать летнюю подработку. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С 1 сентября в России начнет действовать универсальный QR-код для безналичной оплаты в магазинах и кафе. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству. По словам экспертов, запуск универсального QR-кода усилит конкуренцию на платежном рынке, поскольку инфраструктура станет доступной для всех участников. Площадью ОМЦ «Химик» стал одним из лидеров голосования за объекты благоустройства будущего года. В числе идей, как именно преобразить территорию в случае победы, оборудование сухого фонтана и амфитеатра под открытым небом, установка детской площадки и спортивных тренажеров. Эти и другие варианты горожане описывали еще на этапе сбора предложений. Голосование продлится до 12 июня. А дать свой голос можно с помощью волонтеров или самостоятельно на платформе обратной связи портала «Госуслуг». Строительство Красногорского гидроузла под Омском будет завершено в соответствии с новой детализированной дорожной картой. Работы на объекте контролирует федеральный центр. Визит межведомственной комиссии состоялся после встречи президента Владимира Путина с губернатором Виталием Хаценко, на которой обсуждалось развитие региональной инфраструктуры. По итогам инспекции решено разработать подробную дорожную карту, которая будет строго регламентировать финальные этапы строительства. Кроме того, планируется определить объемы дополнительной поддержки со стороны федерального бюджета. В апреле и мае работодатели опубликовали около 2000 вакансий, которые предлагали подработки подросткам. Это в полтора раза больше мартовского числа предложений. Чаще всего несовершеннолетним предлагают попробовать себя курьерами, промоутерами, упаковщиками и официантами. Как отметили специалисты, подростки являются одними из наиболее перспективных кадровых резервов. Они легче осваивают новые навыки. В Книгу рекордов Гиннесса попало новое достижение – самое массовое собрание двойников Мэрилин Монро, организованное в Калифорнии. В акции приняли участие более 1000 человек, переодетых в знаменитый образ легендарной актрисы. Так, поклонники отпраздновали столетие со дня рождения звезды. Она родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Феминистка.
1: Жизнь стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль50». 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56-51-28-716.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло. Ваня. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я раньше не думал, что так было.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев холеры. В Минэкономразвитии оценили готовность Анапы к летнему сезону. Названы способы продлить жизнь смартфону. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев холеры. В настоящий момент риски распространения заболевания в России отсутствуют, отметили в ведомстве. При этом там сообщили о сохраняющейся в мире неблагополучной ситуации по холере. С начала года в 23 государствах зафиксировано свыше 78 тысяч случаев. Наибольшее количество из них в странах Африки. По информации Министерства здравоохранения Нигерии, выявлено 943 подтвержденных случая холеры, зарегистрировано 37 летальных исходов. В Минэкономразвитии оценили готовность Анапы к летнему сезону. Ход работ по отсыпке пляжей проинспектировал замминистра Дмитрий Вухруков. Он отметил, что на большей части территории курорта работы уже завершились. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения. Это говорит о том, что сезон состоится. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый. Пляжи фактически готовы, заявил чиновник. По его словам, важно было своими глазами увидеть результаты масштабной работы. В свою очередь, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев также отметил, что Анапа с уверенностью вступает в новый летний курортный сезон. При этом к приему гостей готова и гостиничная инфраструктура, подчеркнул он. Ключевым преимуществом курорта остается развитие системы «Все включено». По этому стандарту уже работают 70 отелей города. Журналисты издания Slash Gear назвали способы заставить смартфон дольше работать на одном заряде аккумулятора. Материал опубликован на сайте медиа. По словам авторов, есть много способов продлить жизнь смартфону от одного заряда аккумулятора. В первую очередь специалисты рекомендовали настроить яркость экрана таким образом, чтобы она сама адаптировалась к условиям освещения. Они объяснили, что дисплей является главным энергопотребителем девайса. Также в материале говорится о важности настройки служб геолокации, которые отслеживают местоположение устройства в фоновом режиме. Журналисты рекомендовали поставить для большинства приложений на телефоне параметр только при использовании, так как постоянное обращение гаджета к спутникам ускоряет разряд батареи. Кроме того, они рекомендовали чаще использовать Wi-Fi вместо сотовой связи, так как этот способ передачи данных меньше нагружает аккумулятор.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Ваня. Come on. Радио Ваня.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Ставшие матерями студентки могут перевестись на бюджет. ТЭЦ-2 к зиме полностью откажется от использования угля. И в мэрии рассказали о начале летней оздоровительной кампании. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Студентки, родившие в период обучения, могут перевестись с платного отделения на бюджет и получить право на материальную поддержку. Об этом сегодня сообщили в Миноборнауки. В случае необходимости студенты с детьми могут перейти на индивидуальный учебный график, а также получить путевку в санаторий или дом отдыха. В ведомстве отметили, что в российских вузах материальная поддержка в минувшем году была оказана более 6 тысячам студентам, имеющим детей. Омская ТЭЦ-2 полностью откажется от использования угля уже к этой зиме. Энергетики приступили к масштабному переводу последних угольных котлов станции на природный газ. Об этом в руководстве ТГК-11 рассказали изданию «Вечерний Омск». Отмечается, что перевести два угольных котла ТЭЦ-2 на газ планируют к ноябрю. Проект финансируется без привлечения тарифных источников. Добавлю, что в этом году на реконструкцию и строительство новых объектов направлено 6 миллиардов рублей. Еще 9,5 миллиардов выделил акционер в качестве льготного займа для ремонтного фонда. Виталий Хаценко поддержал 14 региональных проектов благоустройства, которые станут участниками всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Специалисты Центра компетенции развития городской среды совместно с жителями разработали проекты благоустройства парков, бульваров, территорию водоемов и торговых площадей. Заявки направят в Федеральную конкурсную комиссию при Минстрое. Добавлю, с 2018 года наш регион регулярно принимает участие во всероссийском конкурсе. На счету области 14 побед, благодаря которым удалось привлечь более 1 миллиард рублей на благоустройство. Всероссийский конкурс проводится ежегодно и является частью федерального проекта формирования комфортной городской среды. В Омске началась оздоровительная кампания. Первым 28 мая детей принял детский лагерь «Дружные ребята». В ближайшее время первые смены откроют и другие лагеря, рассказали в мэрии. Всего в ближайшие 3 месяца в муниципальных лагерях отдохнут около 5000 детей. Для них будет организовано 27 смен. Те, кто еще не успел спланировать отдых ребенка, могут приобрести путевки. Информацию о доступных местах и условиях можно найти на портале госуслуг. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511. 3 семерки.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. 3 восьмерки.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
14: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
15: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Летим из Омска в столицу Урала. Всего 2 часа на самолете, и вы в Екатеринбурге. Окунитесь в атмосферу города с ярким характером или отправляйтесь покорять Уральские горы. Ваш Омский аэропорт.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды

0: на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики, меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Зеленый друг. Легкой посадки. В предыдущих сериях.
3: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
4: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
1: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалм.
5: Ярко. Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
6: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-816.
11: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
12: Роскурорт. Курорт. Туры по России и СНГ.
13: 511. Три семерки.
14: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
15: 38-05-28. Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лекс представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радио.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
2: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
3: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: ближе и роднее.
1: Почему день?
0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует. Единственная в мире панда-альбинос попала в объектив камеры. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует, однако Рособоронадзор рекомендует подходить к этому вопросу сдержанно. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в документах, регулирующих порядок проведения экзамена, не прописаны жесткие правила по цветам или фасонам. Главный принцип – не отвлекать других участников и не привлекать к себе лишнего внимания. В идеале, отметил Музаев, выпускникам стоит прийти на экзамен в той форме, которую они носили в школе ежедневно. И в завершении выпуска. Единственная в мире панда-альбинос запечатлена на камеру, пишет Daily Mail. Редкая полностью белая гигантская панда попала на камеры наблюдения в природном заповеднике Волун в провинции Сычуань. Это единственный известный науке альбинос среди диких гигантских панд. Впервые необычное животное обнаружили еще в 2019 году благодаря инфракрасным камерам, установленным в горах на высоте около 2000 метров. По оценкам специалистов, сейчас панде около 7 лет. В 2023 году ученые установили, что это самец. Наблюдения показали, что редкий альбинос успешно выживает в дикой природе, находится в хорошей физической форме. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио

0: фильм. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Наступила новая неделя. Всех с наступлением календарного лета, друзья мои. Сегодня 1 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. Плюс ко всему еще и Международный день защиты детей. У нас, как всегда, в эти часы на радио Ваня игра «Угадай фильм». И сегодня решили загадать действительно что-то имеющее отношение к детскому кинематографу. Я считаю, что этот фильм настоящая классика. Классика приключенческого кинематографа для детей. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Вот ты знаешь, какая самая маленькая лошадь?
3: Жеребен.
2: Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь – это пони. Английская пони – она с собаку, а японская пони – с кошку.
3: Врешь.
2: Я вру. Ты хоть раз был в цирке? Споришь.
3: Такая маленькая лошадь ни к чему. Ее ни в кавалерию, никуда.
0: Если вспомнили, что же это за фильм, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Давайте играть, друзья мои.
1: Угадай фильм на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-37.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
10: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
14: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
15: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
17: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Реклама на радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ЛПЗ.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Итак, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Приятно, когда лето начинается с понедельника. Дозвонилась к нам сегодня Мария. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мария, с наступлением вас лета.
2: Спасибо, и вас.
1: И, конечно же, с Международным днем защиты детей.
2: Это прекрасный праздник.
1: Согласен с вами. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Вот ты знаешь, какая самая маленькая лошадь? Жеребен. Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь – это пони. Английская пони – она с собаку. А японская пони – с кошку.
4: Врешь.
3: Я вру. Ты хоть раз был в цирке? А споришь?
4: Такая маленькая лошадь ни к чему. Ее ни в кавалерию, никуда.
1: Итак, Мария, как же называется этот фильм?
2: Это один из моих любимых фильмов детства – «Кортик».
0: Угадал!
1: Это, конечно же, «Кортик». Помните два других продолжения, как назывались?
2: «Бронзовая птица» и последнее, вот не помню. Там они уже взрослые, было не так интересно.
1: Ну, правильно вы сказали, последнее. «Последнее лето детства».
2: А, «Последнее лето детства», точно.
1: Рад, что вы знаете эту чудесную трилогию. Но поскольку у нас День защиты детей, вот о чем с вами хочу поговорить. Все дело в том, что был проведен специальный опрос к Дню защиты детей, ну и заодно уж к 90-летию киностудии «Союз мультфильм». Как вы думаете, Мария, кто занял первое место в рейтинге самых популярных мультперсонажей?
2: Я думаю, что это Винни-Пух.
1: Неинтересно. Это Винни-Пух. Но давайте дальше. Поехали. Кто стал вторым?
2: Вторым. Карлсон.
1: Карлсон, как говорится, пролетел.
2: Так.
1: А вторым стал Волк из мультика «Ну, погоди».
2: А, «Ну, погоди», действительно.
1: Третье место занял вот этот чудесный персонаж, который проживает в деревне.
2: А, Простоквашино. Кот Матроскин или дядя Федор.
1: Кот Матроскин, опять вы угадали. Причем вот какая история. Волк-то уступил Винни-Пуху лишь 1%, чуть было не опередил. Скажите, а вот вы когда смотрели в детстве «Ну, погоди», вам жальче кого было, волка или зайца?
2: Конечно, волка. Да, он был самый харизматичный. Заяц был слишком правильный, а волк был очень харизматичный и остроумный. И, соответственно, все у него получалось не так, как нужно, но это и всегда забавляло.
1: И девушки-то у нас, конечно, всегда любят хулиганов. Что уж тут говорить.
2: Это точно.
1: Давайте еще по фразам пройдемся. Самая популярная цитируемая фраза из советского мультфильма какая? «Волк, но из другого мультика».
2: А, «И заходи, если что».
1: Ну, вы угадали, сейчас спою только.
2: А, сейчас спою.
1: Ладно.
2: Чаще говорим «ты заходи, если что».
1: Да. И это тоже мы, конечно, используем. На втором месте фраза «спокойствие, только спокойствие» – это у нас кто?
2: Карлсон.
1: Это Карлсон. И третье место совпало и там, и тут. Усы, лапы и хвост.
2: Вот мои документы.
1: Кот Матроскин, опять же. Ну, супер,
2: да.
1: Мария, знаете материал, что уж тут говорить. Вам совершенно заслуженно достаются два билета на любой сеанс кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Спасибо за игру, хорошего дня.
2: Спасибо вам большое, всех с праздником.
1: И вас также. Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
5: А он просто диджей на радио.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО АК Nordstar Красноярск. ОГРН 102-800-44-0200.
4: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
5: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
6: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
8: Фаротека.
9: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
16: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И наш хит-парад захотелось мне сегодня также посвятить чему-либо детскому. А конкретно, давайте сегодня поговорим о детских игрушках.
0: Пятое место.
1: Археологи находят игрушки, которым тысячи лет. Например, в Египте обнаружены куклы из дерева и ткани, датируемые 2000 годом до нашей эры. У них были подвижные руки и ноги, а волосы из глиняных бусин. Самой древней кукле, предназначенной для детских игр, принято считать игрушку из кости мамонта с двигающимися ногами и руками.
0: Четвертое место.
1: Первые куклы использовались не для игр, а в ритуалах и обрядах. Например, в Японии куклы Дарума символизируют удачу, а в Африке их применяли в магических церемониях.
0: Третье место.
1: Самая известная кукла в мире, ну, конечно же, Барби. Ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс. У куклы было более 150 профессий, включая астронавта и даже кандидата в президенты.
0: Второе место.
1: Самый старый плюшевый медведь был выпущен в 1894 году. Об этом гласит метка из тряпочки, которая пришита к левой лапке медвежонка. Эта старая игрушка до сих пор передается из поколения в поколение в одной семье.
0: Первое место.
1: Один из самых известных конструкторов – это Лего. Название происходит от датского «играй хорошо». Первые игрушки были деревянными, а пластмассовые кубики появились только в 1949 году. Кстати, если сложить все детали Лего, которые продаются за один год, цепочка обогнет Землю около 10 раз.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Дети, которым исполнилось 10 лет, смогут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов без сопровождения. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб. Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дети, которым исполнилось 10 лет, с 1 июня могут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, говорится в заявлении на сайте. Как сообщили в компании, воспользоваться такой возможностью можно в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». В РЖД добавили, что во время поездки присматривать за детьми будет начальник поезда и проводник, а на самой станции ребенка передадут встречающему, который будет указан в заявлении. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. И в завершении выпуска: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Каждый вечер в городе зажигается более 1 миллиона 300 тысяч уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения, отметил он. Градоначальник обратил внимание, что более 58% из них — современные светодиодные светильники. К 2030-му количество их должно достигнуть 100%. Собянин подчеркнул, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения. По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы «Улучшение уличного освещения Москвы». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Ваш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-3-7.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Если вам по душе такие пиратские картины, как «Остров головорезов» или «Пираты Карибского моря», то сегодняшняя рекомендация исключительно для вас. С пылу с жару свеженькая картина под названием «Утес» 2026 года. И главные герои в этой картине, конечно же, пираты. Эра этих людей в Карибском море подходит к концу, и только самые отчаянные головорезы все еще грабят корабли, пытаясь найти выход из положение. Молодая женщина живет с мужем, сыном и заловкой на острове Кайман-Брак. Когда-то женщина была пираткой, но теперь она трудолюбивая хозяйка, которая заботится о семье. А знает ли об этом ее окружение? Не скажу. Но, как вы понимаете, ситуация складывается таким образом, что в один момент ей приходится вспомнить свое боевое прошлое, когда на остров вместе с бандой высаживается жестокий капитан пиратов Франциско Коннор. Лента очень динамичная, идет каких-то 95 минут, и в ней, я считаю, нет ничего лишнего. И самое главное, ради чего смотрят такие фильмы, здесь все на своем месте. Перестрелки, боевые сцены, поединки на мечах, поножовщина и спарринги – все это буквально радует глаз поклонников такого жанра. Лично я остался доволен, поэтому и вам рекомендую кино на вечер. «Утес» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Кто-то, наверное, скептически относится к этим пернатым созданиям, а кто-то и вовсе недолюбливает, но далеко не все. Речь идет о воронах. И героиня этой истории по имени Лия всегда с уважением относилась буквально ко всем обитателям природы, поэтому она оказалась готовой прийти на выручку до самой обычной вороне, которая застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться. Но девушка оказалась смекалистой и догадалась, что нужно сделать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к пожарным и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. Какое счастье, что эти люди оказались отзывчивыми. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветеринарную клинику. Птичку вылечили и выпустили на волю. И вот теперь главное. Дама думала, что она больше никогда не увидит свою спасенную. Но не тут-то было. С тех самых пор, как только девушка выходит погулять со своей собакой, над ней кружит ворона. А порой даже и несколько. Птицы то и дело подбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Они весьма странные. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способными испытывать благодарность. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис», Волгоградская, 63/1, 69-95-25.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт», 510-123.
2: Фингальная точка вкуса. Слушай, здесь по-настоящему вкусно.

0: с нанесением защиты. 32-18-32.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Твое лучшее лето на радио «Вадим».

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Водный фестиваль «Движ-Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финиш. Ищите «Движ-Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. 42-летний музыкант Прохор Шаляпин приобрел квартиру в Москве, предназначенную для его будущей супруги. Однако сам артист планирует жить отдельно от семьи, когда она у него появится, ссылаясь на важность полноценного сна и личного пространства для каждого члена семьи. Шаляпин также порассуждал о причинах, по которым современные молодые люди откладывают создание семьи. По его мнению, главная проблема заключается в жилищном вопросе. Высокая стоимость жилья, ипотеки и зарплаты – несоответствующие ценам заставляют молодежь быть более ответственными и откладывать рождение детей до момента, когда у них появится возможность обеспечить семью жильем. Сам артист также готов к серьезным отношениям и размышляет о детях, но опасается института брака. Несмотря на романы с женщинами старшего возраста, жениться на них он не намерен, желая видеть рядом более молодую жену, подходящую для создания семьи и воспитания детей. Какое счастье, что Прохор сейчас очень многих успокоил.
0: Звездный час. Ваня, радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. В преддверии выхода научно-фантастической драмы Стивена Спилберга «День раскрытия» исполнительница главной роли Эмили Блант поделилась интересным фактом о съемках. Актриса приняла сознательное решение не использовать искусственный интеллект для создания нечеловеческого языка, необходимого для одной из сцен фильма. Блант, которая играет метеоролога из Канзас-Сити, столкнувшуюся с загадочной внеземной силой, рассказала о своем подходе. Несмотря на то, что съемочная группа рассматривала ИИ как один из вариантов озвучивания инопланетных реплик, Эмили отказалась. Она призналась, что испытывает некоторую опаску перед искусственным интеллектом и была уверена в своей способности самостоятельно воспроизвести странные звуки. Какая молодец. Вместо цифровой генерации актриса предложила записать органические звуковые элементы, такие как щелчки, гудение, непривычное согласное и особенное дыхание. Для максимально точной фиксации этих нюансов были использованы специально расставленные микрофоны. Затем саунд-дизайнеры доработали полученный материал, достигнув того самого жуткого эффекта, задуманного для сцены. Этот проект стал для Блант одной из новых работ после участия во второй части культовой картины «Дьявол носит Прада», где, как ранее стало известно, Мэрил Стрип добилась равных гонораров для всех трех главных женских ролей, включая Эмили Блант и Энн Хэтэуэй.
0: Звездный час. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его забери.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
3: ОАО «Омский аэропорт».
4: По данным синоптиков, завтра, 2 июня, в Омске без существенных осадков. Ночью возможен дождь и плюс 18, днем плюс 23. Ветер западный, северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-16.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара!
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен! Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И наш хит-парад захотелось мне сегодня также посвятить чему-либо детскому. А конкретно давайте сегодня поговорим о детских игрушках.
0: Пятое место.
1: Археологи находят игрушки, которым тысячи лет. Например, в Египте обнаружены куклы из дерева и ткани, датируемые 2000 годом до нашей эры. У них были подвижные руки и ноги, а волосы из глиняных бусин. Самой древней кукле, предназначенной для детских игр, принято считать игрушку из кости мамонта с двигающимися ногами и руками.
0: Четвертое место.
1: Первые куклы использовались не для игр, а в ритуалах и обрядах. Например, в Японии куклы Дарума символизируют удачу, а в Африке их применяли в магических церемониях.
0: Третье место.
1: Самая известная кукла в мире, ну, конечно же, Барби. Ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс. У куклы было более 150 профессий, включая астронавта и даже кандидата в президенты.
0: Второе место.
1: Самый старый плюшевый медведь был выпущен в 1894 году. Об этом гласит метка из тряпочки, которая пришита к левой лапке медвежонка. Эта старая игрушка до сих пор передается из поколения в поколение в одной семье.
0: Первое место.
1: Один из самых известных конструкторов – это Лего. Название происходит от датского «играй хорошо». Первые игрушки были деревянными, а пластмассовые кубики появились только в 1949 году. Кстати, если сложить все детали Лего, которые продаются за один год, цепочка обогнет Землю около 10 раз.
0: Великолепная пятерка!

0: что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня хочу историю из жизни вам рассказать. Один мой приятель как-то сильно поругался со своей женой, до криков там дошло. Он вспылил, закричал: сейчас пойду найду себе нормальную девушку, которая мне мозг не будет выносить, а она ему: ну и иди ищи. В общем, он уехал, девушка психанула, достала заначку из-под коврика и пошла, купила себе новую дубленку с капюшоном, которую давно хотела. Да, я по себе знаю, шопинг – это, конечно, для девушек лучшее средство для снятия стресса. В общем, надела ее прямо в магазине, а старое пальто выкинула. Возвращается домой, вдруг рядом тормозит машина. Смотрит, а автомобиль-то какой-то до боли знакомый. Окно открывается, высовывается, кто бы вы думали? Да, ее супруг. Девушка, вас подвезет. Тут она капюшончик-то сбросила, и, как у Гоголя, немая сцена. То есть вы понимаете, что он ее в капюшоне-то не узнал? Ну, естественно, после этого очень быстро помирились, а потом говорили друг другу: наверное, это все-таки какой-то знак, потому что никуда нам друг от друга не деться. По-моему, классная история. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Вайда. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Если вам по душе такие пиратские картины, как «Остров головорезов» или «Пираты Карибского моря», то сегодняшняя рекомендация исключительно для вас. С пылу с жару! Свеженькая картина под названием «Утес» 2026 года. И главные герои в этой картине, конечно же, пираты. Эра этих людей в Карибском море подходит к концу, и только самые отчаянные головорезы все еще грабят корабли, пытаясь найти выход из положение. Молодая женщина живет с мужем, сыном и заловкой на острове Кайман-Брак. Когда-то женщина была пираткой, но теперь она трудолюбивая хозяйка, которая заботится о семье. А знает ли об этом ее окружение? Не скажу. Но, как вы понимаете, ситуация складывается таким образом, что в один момент ей приходится вспомнить свое боевое прошлое, когда на остров вместе с бандой высаживается жестокий капитан пиратов Франциско Коннор. Лента очень динамичная, идет каких-то 95 минут, и в ней, я считаю, нет ничего лишнего. И самое главное, ради чего смотрят такие фильмы, здесь все на своем месте. Перестрелки, боевые сцены, поединки на мечах, поножовщина и спарринги – все это буквально радует глаз поклонников такого жанра. Лично я остался доволен, поэтому и вам рекомендую кино на вечер. «Утес» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Кто-то, наверное, скептически относится к этим пернатым созданиям, а кто-то и вовсе недолюбливает, но далеко не все. Речь идет о воронах, и героиня этой истории по имени Лия всегда с уважением относилась буквально ко всем обитателям природы, поэтому она оказалась готовой прийти на выручку до самой обычной вороне, которая застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться. Но девушка оказалась смекалистой и догадалась, что нужно сделать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к пожарным и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. Какое счастье, что эти люди оказались отзывчивыми. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветеринарную клинику. Птичку вылечили и выпустили на волю. И вот теперь главное. Дама думала, что она больше никогда не увидит свою спасенную. Но не тут-то было. С тех самых пор, как только девушка выходит погулять со своей собакой, над ней кружит ворона. А порой даже и несколько. Птицы то и дело подбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Они весьма странные. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способными испытывать благодарность. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Тополиный пуш, а раю.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Beautiful Boys и Бустерио. Нежная любовь.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Ваня.

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: о карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Наши ручки.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.